Геннадий работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Парану спасибо, Бог хороший мой макой. Ведь на мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Давно уверен, место деньги не нужны. Мясник давно уверен, место жизни не нужны. Мясник давно знает, место жизни не нужна. Мясник давно место грязно, но нет его вины. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я! Кто-то тут не так мил, и сонаил палача. Палачка не такой воинов, он пешка автомат. Работает конвейер, система, гэнплан. И сейчас, когда крестьяне откормят поросят. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я!

комбинате я работаю свиньей. На мясокомбинате я работаю свиньей. Бараны, упаси вас Бог, хороший бабакой. На мясокомбинате я работаю свиньей. Ой, ой, скользкие глаза. Я вольная свинья. Ой, ой, скользкие глаза. Я.

0: You are listening to WOBC FM 91.5, Oberlin College and Community Radio.
1: Я такой же, как ты, я не вижу смысла говорить со мной. Это точно то же самое, что говорит с тобой. Я такой, как все. У меня есть жена, и она мила. Она знает все гораздо лучше, чем я. Она прячет деньги в такие места, где я не могу найти их никогда. Она ненавидит моих друзей за то, что они приносят портвейн, когда я делаю что-то не то. Она тотчас надевает пальто и говорит: я еду к маме. И как у всех, у меня есть друг. У него на стене повешен круг, в круге нарисован мой портрет. Мой друг заряжает духовой пистолет, он стреляет в этот круг. Этот круг мишень, он стреляет в него каждый божий день. Я рад удружить ему, у меня миллион друзей. Летом я хожу на стадион, я болею за «Зенит». «Зенит» чемпион, я сижу на скамейке в ложе «Б» и играю на большой жестяной трубе. Ну дальше я слышал, что все выйдет не так, и чемпионом станет «Спартак». Мне сказали об этом в Москве. По субботам я хожу в рок-клуб. В рок-клубе так много хороших групп. Я гордо вхожу с билетом в руке, а мне поют песни на родном языке. Я люблю аквариум, я люблю зоопарк, я люблю секрет, я люблю странные игры, я люблю кино,

Satan. Рахат устроил из планеты огромный мощный полигон. Народы в голоде и в войнах теряют тысячи жизней. А то, что не в белом доме решают

зноем и морозами все снесли, и остались вольными, жрали снег с кашей березовой, и росли вровень с колокольнями. Если плач, не жалели соли мы, если пир сахарного пряника звонари черными мозолями рвали нерв медного динамика, но с каждым днем времена меняются.

Сердце под рубашкою в торопях. В рассыпную вороны, эй, выводи коренных с пристяжкою и рванем на четыре стороны на сколько лет. Лошади не кованы, ни одно колесо не мазано, плетки нет. Седла разворованы и давно, все узлы развязаны, а на дожде все дороги радугой быть беде. Нынче нам до смеха ли, но если есть колокольчик под дугой, так значит все заряжай. Поехали, загремим, засвистим, защелкаем, проберет до костей, до кончиков, эй, братва, чуете печенками грозный смех русских колокольчиков.

пьем, матюки с молитвами век живем, хоть шары нам выколи, спим да пьем, сутками и литрами не поем, петь уже отвыкли, долго ждем, все ходили грязные от того, делались похожие, а под дождем оказались разные. Большинство-то честные, хорошие, и пусть разбит батюшка-тарь колокол. Мы пришли с черными гитарами, ведь биг-бит, блюз и рок-н-ролл околдовали нас первыми ударами, и в груди искры электричества, шапки в снег и рваните звончика рок-н-ролл. Славное язычество я люблю,

Смотрят в глаза и по головке гладят и просят уйти на дно. Но мы стоим, нам надоело падать, скажите нам, кому это надо, кто мы такие, кто провокатор наших недобрых снов. Выйти из-под контроля, выйти и петь о том, что выйдешь, а не то, что позволят, мы имеем право на стон.

Одинокие женщины читают газеты, звонят по телефону, ходят на работу, имеют образование, опускаются в метро, стоят в очереди, расщепляют атом. Тургеневские женщины обсуждают события, разбираются в артистах, ищут нефть, говорят о медицине.

Ну, не знаю, там у Лермонтова, короче, стих такой был. Но я люблю, за что не знаю, сам. Ее степей холодное молчание, ее лесов безбрежных колыхание, разливы рек ее, подобные морям. Там первые строчки такие были. Люблю отчизну я, но странную любовью не победит ее рассудок мой, не слава, купленная кровью, не полный гордого доверия покой. Ну и дальше.

0: роза горькая, а в радио поет певичка модная, вгоняя в сладкий транс.
1: Завтра в 7:23 я буду цеху сварить, а там еще немного.
0: Там еще немного и аванс.

косточки лежат на берегу. Там не смогли построить рай. Там не смогли построить рай. А я

завтра в войне. Подпольный пионер мочится в подушку. Сокращенные машинки занимали города. Зеленые детали закопали в огород.

Гоголь плачет гробу и рвется наружу. Из резиновых зайчиков выходит воздух. Эпилептик Достоевский падает на пол. А детки умирают, объевшись.

Ну все песни, наверное, петь не стоит. Спою только несколько. Вот такая песня о том, как я хотел в Алмату, приехал в Воркуту, строгал себе лапту, а записали в хор. Хотелось Беломор, продажи только ту. Хотелось телескоп, а выдали топор. Хотелось закурить, но здесь запрещено. Хотелось загореть, но высохло вино. Хотелось объяснить, сломали два ребра. Пытался возразить, но били мастера. Хотелось одному, приходится втроем. А потом решил уснуть, командую подъем. Хотел перекусить, закрыли магазин. С трудом поймал такси, но кончился бензин. Хотелось полететь, приходится ползти. Старался доползти, застрял на полпути. Ворочаюсь в грязи, а если встать, пойти, за это мне грозит от года до пяти. Хотелось закричать, приказано молчать. Попробовал ворчать, но могут настучать. Хотелось озвереть, кусаться и рычать. Пытался умереть, успели откачать. Могли и не успеть, ну спасибо главврачу за то, что ничего. Теперь хотеть я не хочу, психически здоров. Отвыки пить и есть, спасибо, пошлачев. Палата номер 6.